Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

остались от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В нашем регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь, за ним следует Курская область. В пятерку лидеров также вошли Мариэл и Брянский регион. В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. В Ивановской области обновляют коммунальную инфраструктуру. Так, в Иванове на проспекте Текстильщиков сейчас идет перекладка аварийного участка водопровода и капремонт канализационного коллектора. Он обслуживает порядка 35 тысяч жителей. Параллельно стартовали масштабные работы по созданию главного коллектора в Кинешме. В Приволжском районе уже построено более километра новых сетей водоотведения. А в Гавриловом Посаде ведется строительство очистных сооружений. В Ивановской области появится фонд содействия развитию малых городов. Правительство постановило создать в регионе некоммерческую организацию. Она займется разработкой предложений о том, как формировать комфортные условия жизни в малых городах, привлекать в них инвестиции, а также поддержкой проектов, направленных на развитие провинции. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии 62% респондентов назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленность. Работа. Самыми довольными стали сотрудники сфер HR и управления персоналом. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 августа.
1: Год 1943.
2: Началась операция советских партизан под названием «Рельсовая война». В годы Великой Отечественной войны партизаны были частью антифашистского движения советского народа. Борясь с захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло несколько операций по разгрому железнодорожных коммуникаций противника. Одна из них называлась «Рельсовая война». Она проводилась на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. Было пущено под откос более 1000 эшелонов, уничтожено 72 железнодорожных моста, убито 30 тысяч немецких солдат и офицеров. Действия партизан реально затрудняли перегруппировку и снабжение отступающих немецко-фашистских войск. Термин «рельсовая война» позднее распространился и на все прочие партизанские операции.
1: Год 1952.
2: Церемония закрытия Олимпийских игр в Хельсинки, где впервые участвовали спортсмены СССР. Для отечественного спорта эти соревнования стали большим событием. Из-за соперничества советских и американских спортсменов Олимпиада была отмечена 66 олимпийскими рекордами, 18 из которых были мировыми. Первую золотую олимпийскую медаль для нашей страны завоевала метательница диска Нина Ромашкова-Пономарева, чем навсегда вписала свое имя в историю отечественного спорта. Очень хорошо выступили советские гимнасты. Мария Гороховская выиграла 2 золотые и 5 серебряных медалей. Виктор Чукарин завоевал 4 золотые и 2 серебряные медали и стал абсолютным олимпийским чемпионом. Впервые под сводами Олимпийского зала раз за разом звучал гимн Советского Союза. В итоге новички Олимпиады по числу медалей поделили первое место в неофициальном командном зачете с безоговорочными лидерами прежних игр американцами. Одним из курьезов соревнований в Хельсинки стал выступление на церемонии закрытия президента МОК Зигфрида Эдстрема. Он произнес большую речь, но забыл сказать главные слова. «Объявляю игры 15-й Олимпиады закрытыми». Поэтому официально игры в Хельсинки до сих пор считаются открытыми.
1: Год 1959.
2: Открылся первый московский международный кинофестиваль. Его девиз был и остается «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». Большой приз в 59 году получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-50-363.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В нашем регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь, за ним следует Курская область. В пятерку лидеров также вошли Мариэл и Брянский регион. В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. В Ивановской области обновляют коммунальную инфраструктуру. Так, в Иванове на проспекте Текстильщиков сейчас идет перекладка аварийного участка водопровода и капремонт канализационного коллектора. Он обслуживает порядка 35 тысяч жителей. Параллельно стартовали масштабные работы по созданию главного коллектора в Кинешме. В Приволжском районе уже построено более километра новых сетей водоотведения. А в Гавриловом Посаде ведется строительство очистных сооружений. В Ивановской области появится фонд содействия развитию малых городов. Правительство постановило создать в регионе некоммерческую организацию. Она займется разработкой предложений о том, как формировать комфортные условия жизни в малых городах, привлекать в них инвестиции, а также поддержкой проектов, направленных на развитие провинции. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии 62% респондентов назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленность. Работа. Самыми довольными стали сотрудники сфер HR и управления персоналом. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс» – памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь. 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт» – низкие цены для лучшей жизни.
5: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На отдыхе с вами Иванова FM.
3: А за окошком месяца май.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO – гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя – за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования. Что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования? Создание презентации работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В нашем регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь, за ним следует Курская область. В пятерку лидеров также вошли Мариэл и Брянский регион. В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. В Ивановской области обновляют коммунальную инфраструктуру. Так, в Иванове на проспекте Текстильщиков сейчас идет перекладка аварийного участка водопровода и капремонт канализационного коллектора. Он обслуживает порядка 35 тысяч жителей. Параллельно стартовали масштабные работы по созданию главного коллектора в Кинешме. В Приволжском районе уже построено более километра новых сетей водоотведения. А в Гавриловом Посаде ведется строительство очистных сооружений. В Ивановской области появится фонд содействия развитию малых городов. Правительство постановило создать в регионе некоммерческую организацию. Она займется разработкой предложений о том, как формировать комфортные условия жизни в малых городах, привлекать в них инвестиции, а также поддержкой проектов, направленных на развитие провинции. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии 62% респондентов назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленность. Работа. Самыми довольными стали сотрудники сфер HR и управления персоналом. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
8: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
11: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и незаменимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар Весь «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У нового Tenet Plus L6 будет две комплектации. Уже в базовой версии зимний пакет, 7 подушек безопасности и ассистенты водителя. В более дорогой версии Ultra кроссовер получит панорамную крышу, электропривод багажника, хорошую музыку, вентиляцию передних сидений, расширенный комплекс систем безопасности и другие функции. Концерн АГР сертифицировал новый Isteo ET8. Заказ уже принимают. Цена от 7,5 миллионов рублей. Isteo ET8 – это крупный шестиместный кроссовер с регулируемой пневмоподвеской. Запас хода на электротяге до 180 километров. В списке опций встроенный холодильник и подогреваемый бокс. Полностью беспилотные КАМАЗы появятся на дорогах в 2028 году. Сейчас на нескольких скоростных магистралях машины тестируют под контролем оператора, который вмешивается в нештатных ситуациях. В течение 2 лет их количество планируют свести практически к нулю. Тогда грузовики смогут ездить без оператора в кабине. Недавно в России стартовали продажи полноприводной версии Volute iSpace. Машина в целом удачная, хотя и с нюансами в плане комфорта и эргономики. Разгоняется полноприводный iSpace заметно динамичнее переднеприводного. Всего 7 секунд до сотни, а цена с учетом госсубсидий при покупке гибрида от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее о полноприводном и Volute iSpace в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36.
7: Чтобы вы чаще улыбались.
6: Чтобы вы экономили свое время.
7: Чтобы стать ближе к вам.
6: Здравствуйте!
8: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: В «Бигам» – неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам». Качество по выгодным ценам.
10: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
11: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ГОС Узбекистана, Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-333-50-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Вичужанин лишился машины после пьяного ДТП. В мае прошлого года 37-летний нетрезвый мужчина ехал на своей иномарке по поселку Новописцово. На высокой скорости он не справился с управлением и сбил на обочине 44-летнюю женщину. С травмами ее доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело, на днях состоялся суд. Фемида приговорила виновника происшествия к 1,5 годам принудительных работ, на 2,5 года лишила его водительских прав и конфисковала автомобиль. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В нашем регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь, за ним следует Курская область. В пятерку лидеров также вошли Мариэл и Брянский регион. В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В нашем регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь, за ним следует Курская область. В пятерку лидеров также вошли Мариэл и Брянский регион. В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. В Ивановской области обновляют коммунальную инфраструктуру. Так, в Иванове на проспекте Текстильщиков сейчас идет перекладка аварийного участка водопровода и капремонт канализационного коллектора. Он обслуживает порядка 35 тысяч жителей. Параллельно стартовали масштабные работы по созданию главного коллектора в Кинешме. В Приволжском районе уже построено более километра новых сетей водоотведения. А в Гавриловом Посаде ведется строительство очистных сооружений. В Ивановской области появится фонд содействия развитию малых городов. Правительство постановило создать в регионе некоммерческую организацию. Она займется разработкой предложений о том, как формировать комфортные условия жизни в малых городах, привлекать в них инвестиции, а также поддержкой проектов, направленных на развитие провинции. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии 62% респондентов назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленность. Работа. Самыми довольными стали сотрудники сфер HR и управления персоналом. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 августа.
1: Год 1943.
2: Началась операция советских партизан под названием «Рельсовая война». В годы Великой Отечественной войны партизаны были частью антифашистского движения советского народа. Борясь с захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло несколько операций по разгрому железнодорожных коммуникаций противника. Одна из них называлась «Рельсовая война». Она проводилась на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. Было пущено под откос более 1000 эшелонов, уничтожено 72 железнодорожных моста, убито 30 тысяч немецких солдат и офицеров. Действия партизан реально затрудняли перегруппировку и снабжение отступающих немецко-фашистских войск. Термин «рельсовая война» позднее распространился и на все прочие партизанские операции.
1: Год 1952.
2: Церемония закрытия Олимпийских игр в Хельсинки, где впервые участвовали спортсмены СССР. Для отечественного спорта эти соревнования стали большим событием. Из-за соперничества советских и американских спортсменов Олимпиада была отмечена 66 олимпийскими рекордами, 18 из которых были мировыми. Первую золотую олимпийскую медаль для нашей страны завоевала метательница диска Нина Ромашкова-Пономарева, чем навсегда вписала свое имя в историю отечественного спорта. Очень хорошо выступили советские гимнасты. Мария Гороховская выиграла 2 золотые и 5 серебряных медалей. Виктор Чукарин завоевал 4 золотые и 2 серебряные медали и стал абсолютным олимпийским чемпионом. Впервые под сводами Олимпийского зала раз за разом звучал гимн Советского Союза. В итоге новички Олимпиады по числу медалей поделили первое место в неофициальном командном зачете с безоговорочными лидерами прежних игр американцами. Одним из курьезов соревнований в Хельсинки стал выступление на церемонии закрытия президента МОК Зигфрида Эдстрема. Он произнес большую речь, но забыл сказать главные слова. «Объявляю игры 15-й Олимпиады закрытыми». Поэтому официально игры в Хельсинки до сих пор считаются открытыми.
1: Год 1959.
2: Открылся первый московский международный кинофестиваль. Его девиз был и остается «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». Большой приз в 59 году получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
8: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голосу Дмитрова, Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-333-00-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO – гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя – за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации, работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и незаменимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джелант J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 900 000 рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях с передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 400 000 машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28

0: 00-66 28-00-66.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове завершены работы по проекту «Светлый двор». Сейчас идет приемка объектов. В этом году на модернизацию уличного освещения в регионе выделено почти 50 миллионов рублей. В Иванове реализовали 10 проектов. Принять участие в программе может любая инициативная группа жителей. Прием заявок на благоустройство территорий в следующем году будет объявлен в декабре. Но уже сейчас по вопросам подготовки проектов можно обратиться за консультацией в городскую администрацию по телефону 59-45-47. Трое жителей Ивановской области подозреваются в кражах дорогостоящих иномарок. Как сообщает МВД, злоумышленники вскрывали автомобили с помощью специальных устройств, позволяющих запустить двигатель в обход штатной системы безопасности. Похищенные машины они перегоняли в гараж и демонтировали передатчики, определяющие местонахождение транспорта. Затем преступники разбирали авто и продавали запчасти. Ивановские улицы будут убирать с помощью новой спецтехники. Мэрия купила 4 современные коммунальные машины, сделанные в Екатеринбурге. Они созданы для круглогодичного содержания пешеходных зон, внутриквартальных проездов и прилегающих территорий. Перед покупкой специалисты провели тестовые испытания. В Иванове машины показали высокую эффективность. Выход на городские маршруты запланирован на первую декаду августа. Люди больше доверяют тем, у кого лучше видны белки глаз. К такому выводу пришли американские ученые после эксперимента с участием более чем 160 добровольцев. Лица с более заметной белой частью глаза стабильно получали самые высокие оценки по всем параметрам. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что по таким глазам человеку проще считывать направление взгляда и эмоции собеседника. Кроме того, большая видимая площадь склеры может бессознательно восприниматься как признак молодости и здоровья. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
11: Иваново встречает 4 сентября. Город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и незаменимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: 2 миллиона пассажиров за 6 лет перевезли «Орланы» Иваново-Кинешма. Это первый маршрут на северной железной дороге, где стали эксплуатироваться эти рельсовые автобусы. Сейчас пригородные поезда 5 раз в день совершают рейсы из областного центра в волжскую столицу региона. Маршрут Иваново-Кинешма – один из самых востребованных в нашем крае. Каждый день его выбирают для поездок более 1000 пассажиров. По итогам первого полугодия число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследования страховщиков. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. Почти половина всех угонов зафиксирована в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская, Волгоградская, Рязанская и Тверская области, Адыгея, Татарстан и Краснодарский край. Среди легковых авто чаще всего угоняют «Ладу», «Черри», «БМВ», «Хёнде» и «Тойоту». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами «Иваново-ФМ». Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

0: на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык пикантный из свинины. 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
8: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: от Бога.
1: В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове завершены работы по проекту «Светлый двор». Сейчас идет приемка объектов. В этом году на модернизацию уличного освещения в регионе выделено почти 50 миллионов рублей. В Иванове реализовали 10 проектов. Принять участие в программе может любая инициативная группа жителей. Прием заявок на благоустройство территорий в следующем году будет объявлен в декабре. Но уже сейчас по вопросам подготовки проектов можно обратиться за консультацией в городскую администрацию по телефону 59-45-47. Трое жителей Ивановской области подозреваются в кражах дорогостоящих иномарок. Как сообщает МВД, злоумышленники вскрывали автомобили с помощью специальных устройств, позволяющих запустить двигатель в обход штатной системы безопасности. Похищенные машины они перегоняли в гараж и демонтировали передатчики, определяющие местонахождение транспорта. Затем преступники разбирали авто и продавали запчасти. Ивановские улицы будут убирать с помощью новой спецтехники. Мэрия купила 4 современные коммунальные машины, сделанные в Екатеринбурге. Они созданы для круглогодичного содержания пешеходных зон, внутриквартальных проездов и прилегающих территорий. Перед покупкой специалисты провели тестовые испытания в Иванове. Машины показали высокую эффективность. Выход на городские маршруты запланирован на первую декаду августа. Люди больше доверяют тем, у кого лучше видны белки глаз. К такому выводу пришли американские ученые после эксперимента с участием более чем 160 добровольцев. Лица с более заметной белой частью глаза стабильно получали самые высокие оценки по всем параметрам. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что по таким глазам человеку проще считывать направление взгляда и эмоции собеседника. Кроме того, большая видимая площадь склеры может бессознательно восприниматься как признак молодости и здоровья. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 августа.
1: Год 1943.
2: Началась операция советских партизан под названием «Рельсовая война». В годы Великой Отечественной войны партизаны были частью антифашистского движения советского народа. Борясь с захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло несколько операций по разгрому железнодорожных коммуникаций противника. Одна из них называлась «Рельсовая война». Она проводилась на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. Было пущено под откос более 1000 эшелонов, уничтожено 72 железнодорожных моста, убито 30 тысяч немецких солдат и офицеров. Действия партизан реально затрудняли перегруппировку и снабжение отступающих немецко-фашистских войск. Термин «рельсовая война» позднее распространился и на все прочие партизанские операции.
1: Год 1952.
2: Церемония закрытия Олимпийских игр в Хельсинки, где впервые участвовали спортсмены СССР. Для отечественного спорта эти соревнования стали большим событием. Из-за соперничества советских и американских спортсменов Олимпиада была отмечена 66 олимпийскими рекордами, 18 из которых были мировыми. Первую золотую олимпийскую медаль для нашей страны завоевала метательница диска Нина Ромашкова-Пономарева, чем навсегда вписала свое имя в историю отечественного спорта. Очень хорошо выступили советские гимнасты. Мария Гороховская выиграла 2 золотые и 5 серебряных медалей. Виктор Чукарин завоевал 4 золотые и 2 серебряные медали и стал абсолютным олимпийским чемпионом. Впервые под сводами Олимпийского зала раз за разом звучал гимн Советского Союза. В итоге новички Олимпиады по числу медалей поделили первое место в неофициальном командном зачете с безоговорочными лидерами прежних игр американцами. Одним из курьезов соревнований в Хельсинки стал выступление на церемонии закрытия президента МОК Зигфрида Эдстрема. Он произнес большую речь, но забыл сказать главные слова. «Объявляю игры 15-й Олимпиады закрытыми». Поэтому официально игры в Хельсинки до сих пор считаются открытыми.
1: Год 1959.
2: Открылся первый московский международный кинофестиваль. Его девиз был и остается «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». Большой приз в 59 году получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO – гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации, работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
8: 57-71-17.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове завершены работы по проекту «Светлый двор». Сейчас идет приемка объектов. В этом году на модернизацию уличного освещения в регионе выделено почти 50 миллионов рублей. В Иванове реализовали 10 проектов. Принять участие в программе может любая инициативная группа жителей. Прием заявок на благоустройство территорий в следующем году будет объявлен в декабре. Но уже сейчас по вопросам подготовки проектов можно обратиться за консультацией в городскую администрацию по телефону 59-45-47. Трое жителей Ивановской области подозреваются в кражах дорогостоящих иномарок. Как сообщает МВД, злоумышленники вскрывали автомобили с помощью специальных устройств, позволяющих запустить двигатель в обход штатной системы безопасности. Похищенные машины они перегоняли в гараж и демонтировали передатчики, определяющие местонахождение транспорта. Затем преступники разбирали авто и продавали запчасти. Ивановские улицы будут убирать с помощью новой спецтехники. Мэрия купила 4 современные коммунальные машины, сделанные в Екатеринбурге. Они созданы для круглогодичного содержания пешеходных зон, внутриквартальных проездов и прилегающих территорий. Перед покупкой специалисты провели тестовые испытания в Иванове. Машины показали высокую эффективность. Выход на городские маршруты запланирован на первую декаду августа. Люди больше доверяют тем, у кого лучше видны белки глаз. К такому выводу пришли американские ученые после эксперимента с участием более чем 160 добровольцев. Лица с более заметной белой частью глаза стабильно получали самые высокие оценки по всем параметрам. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что по таким глазам человеку проще считывать направление взгляда и эмоции собеседника. Кроме того, большая видимая площадь склеры может бессознательно восприниматься как признак молодости и здоровья. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джелант J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 900 000 рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях. С передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 400 000 машин. При оптимистичном сценарии до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Выгодно?
13: Да!
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: В пути с вами Иванова ФМ.

0: отдыхе. С вами Иванова FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Верховный суд отменил штраф за неправильную парковку, который водителю выписали по записи с планшета. Автомобиль жителя Саратовской области снял сотрудник регионального центра. Он сам выбрал машину, навел на нее камеру и включил запись. После этого госавтоинспекция прислала владельцу постановление без составления протокола. Нижестоящие суды не увидели нарушения, поскольку у планшета был сертификат средства фиксации. Однако Верховный суд напомнил, автоматическая камера должна работать самостоятельно без участия человека. Ручная съемка под это определение не подходит, поэтому в таком случае необходимо составить протокол, а водителю дать возможность представить свои объяснения. Ивановские улицы будут убирать с помощью новой спецтехники. Мэрия купила 4 современные коммунальные машины, сделанные в Екатеринбурге. Они созданы для круглогодичного содержания пешеходных зон, внутриквартальных проездов и прилегающих территорий. Перед покупкой специалисты провели тестовые испытания. В Иванове машины показали высокую эффективность. Выход на городские маршруты запланирован на первую декаду августа. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванова. В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иванова ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иванова ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове завершены работы по проекту «Светлый двор». Сейчас идет приемка объектов. В этом году на модернизацию уличного освещения в регионе выделено почти 50 миллионов рублей. В Иванове реализовали 10 проектов. Принять участие в программе может любая инициативная группа жителей. Прием заявок на благоустройство территорий в следующем году будет объявлен в декабре. Но уже сейчас по вопросам подготовки проектов можно обратиться за консультацией в городскую администрацию по телефону 59-45-47. Трое жителей Ивановской области подозреваются в кражах дорогостоящих иномарок. Как сообщает МВД, злоумышленники вскрывали автомобили с помощью специальных устройств, позволяющих запустить двигатель в обход штатной системы безопасности. Похищенные машины они перегоняли в гараж и демонтировали передатчики, определяющие местонахождение транспорта. Затем преступники разбирали авто и продавали запчасти. Ивановские улицы будут убирать с помощью новой спецтехники. Мэрия купила 4 современные коммунальные машины, сделанные в Екатеринбурге. Они созданы для круглогодичного содержания пешеходных зон, внутриквартальных проездов и прилегающих территорий. Перед покупкой специалисты провели тестовые испытания. В Иванове машины показали высокую эффективность. Выход на городские маршруты запланирован на первую декаду августа. Люди больше доверяют тем, у кого лучше видны белки глаз. К такому выводу пришли американские ученые после эксперимента с участием более чем 160 добровольцев. Лица с более заметной белой частью глаза стабильно получали самые высокие оценки по всем параметрам. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что по таким глазам человеку проще считывать направление взгляда и эмоции собеседника. Кроме того, большая видимая площадь склеры может бессознательно восприниматься как признак молодости и здоровья. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утоснитивова, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-00-263.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и незаменимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый». Голый Джокер. Пушкина 7/2. 16+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново FM.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

дрессировщик и звери клали лапы на носилки, но прост приговор и сур.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

России. С вами Иван

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.